0: Luminous viewers, we thank you for your company for today's words of wisdom. Please join us again tomorrow for Qualities of a Sage, selections from the Taoist Book of Liezi, Part 2 of 2. Coming up next is Eating Our Way to Extinction, Part 3 of 6, with subtitles in many languages. May humanity's hearts be touched by gratitude and reverence for the Holy Trinity for all that they do for us and our world.
1: Being vegan, having peace, heaven Godspeed.
2: Russian visionary Dr. Lev Klykov observed that the karma is changing on Earth and the transition from negative to positive energy has been accelerating in the last decade.
3: Нужно сказать, что переход, он интересен тем, что отношение к карме, оно было очень активное с точки зрения тех сил, которые этим переходом управляют. А именно, вот где-то начиная с 2011 года и до примерно 2023 года нарастали позитивные такие энергии, такие программы, которые вот эту карму, они ее, как говорится, старались минимизировать. И начиная с 2023 года, вот эти вот энергии, которые убирают карму, они стали настолько мощными.
4: Tune in for Prophecy Part 414, Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity, airing Sunday, August 16th on Supreme Master Television.
5: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
6: Always worship, thank, love, and glorify the United Three Utmost Powerful, God, Timkuatu, and the Son of God for our soul's redemption.

0: Luminous viewers, we thank you for your company for today's words of wisdom. Please join us again tomorrow for Qualities of a Sage, selections from the Taoist Book of Liezi, Part 2 of 2. Coming up next is Eating Our Way to Extinction, Part 3 of 6, with subtitles in many languages. May humanity's hearts be touched by gratitude and reverence for the Holy Trinity for all that they do for us and our world.
1: Being vegan, having peace, heaven Godspeed.
2: Russian visionary Dr. Lev Klykov observed that the karma is changing on Earth and the transition from negative to positive energy has been accelerating in the last decade.
3: Нужно сказать, что переход, он интересен тем, что отношение к карме, оно было очень активное с точки зрения тех сил, которые этим переходом управляют. А именно, вот где-то начиная с 2011 года и до примерно 2023 года нарастали позитивные такие энергии, такие программы, которые вот эту карму, они ее, как говорится, старались минимизировать. И начиная с 2023 года, вот эти вот энергии, которые убирают карму, они стали настолько мощными.
4: Tune in for Prophecy Part 414, Awaken True Love with the Savior to Dissolve Calamity, airing Sunday, August 16th on Supreme Master Television.
5: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.
6: Always worship, thank, love, and glorify the united three utmost powerful, God, Timkwatu, and the Son of God for our soul's redemption.